0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Классик радиоса.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы –

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында. Территория классики.
1: Классик радиосы.
2: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Лето с любимой классикой.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Аланхабара.
3: Эфирде классика Аланхабар жалғастырады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Это было так красиво.
3: Рефлексия. Площадка для тех, кто любит талант.
0: Культурная мозаика с Женеей Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши самые прекрасные радиослушатели. Прекраснее вас никого нет. И с удовольствием мы начинаем этот эфир, как я вам обещала. Мы с Татьяной Шишкиной, сценаристом, режиссером, который сейчас учится на игрового сценариста. Мы продолжаем разговор на самые интересные и самые сложные темы. Но, с другой стороны, эти темы нас всех сейчас особенно волнуют. Мир повернулся в сторону творческого процесса. Мы становимся интересны сами себе, друг другу, миру, профессии. И поэтому мы продолжаем разговаривать с потрясающей Татьяной Шишкиной. Татьяна, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Женя Хияевна. Очень рада вас сегодня видеть и слышать.
4: Вы знаете, мне всегда интересно вот относительно того, что вот мы сотрудничаем с вами, я уже сотрудничаю сколько-то лет, и мне интересно, что вы не музыканты, а вы как-то очень хорошо чувствуете мой круг интересов, мои реакции. Меня как музыканта, я говорю о профессиональных вещах, да, вот мы, когда вы фильм этот делали, проект, вот сейчас то, что мы собираемся работать, начать над сериалом про фортепиано. Как вам это удается? Как вас не пугает вот специфика какая-то? Либо я не слишком специфична, да? Я говорю ясные вещи, да?
5: Женя Хияевна, каждая область специфична, а область музыки всегда касалась мне отчасти загадочной, потому что никогда я не была музыкантом, но всегда восхищалась. Я люблю музыку, я слушаю музыку. Я питаю абсолютно нежнейшие чувства к мюзиклам, как к жанру, что, в принципе, у нас не так распространено. Я говорила с ребятами из консерватории, говорят, у нас даже нет культуры просмотра мюзиклов. Да.
4: И у нас постановки тем более.
5: Постановки тем более. К сожалению, ну, факт есть факт. И поэтому я скажу, что ваша сфера, и вы сами, вы очень специфичны. Но почему мы не боимся к этому подходить? Потому что мы подходим к этому запросу честно. А когда ты подходишь честно, ты углубляешься, ты изучаешь, ты слушаешь. В конце концов, когда мы делаем проект вместе с вами, у нас нет задачи выпятить себя. У нас есть задача показать вас так, как мы увидели. Показать еще ярче, еще интереснее. Это по-честному.
4: А это не всегда так?
5: Нет, не всегда.
4: Иногда
5: бывают имиджевые проекты, когда ты через них просто себя выпячиваешь. Бывает, всякое бывает. Бывает честное искусство, бывает нечестное искусство. Абсолютно это нормальная такая тоже категоризация.
4: Нет, а как при этом герой, как он на это реагирует? Говорит, вы что, выпятили себя? И вы, кто здесь главный?
5: Когда ты начинаешь какие-то приемы использовать, чтобы показать вот что... А я вот так могу снимать, да?
4: Вот так,
5: а они не подходят твоему герою, да.
4: Понятно, в этом.
5: Мы стараемся к любому проекту подходить честно. Когда я говорю «мы», я имею в виду в первую очередь студию «Эмергенс», в которой я работаю довольно уже давно. Мы к любому проекту подходим честно. Да, у нас есть, опять же, круг интересов, и вы, ну, грубо говоря, попадаете в наш круг интересов, потому что нас всегда интересовали проекты, связанные с культурологией, с искусством. Это всегда было наше поле, на котором мы играли, на котором нам было интересно играть. Ну, туда же относится история, этнография. Это все то поле, на котором работает студия «Эмерген». Нам это интересно. И когда к нам приходит человек такой, как вы, очень, очень замечательный, очень многогранный, нам хочется поработать честно, мы за честность. И вот когда ты делаешь это через честность, вот оно и срабатывает. Это не страшно, потому что у нас нет цели, опять же, каким-то образом что-то, какие-то свои реализовать, там, скрытые, потаённые, не знаю, амбиции через вас. Нам хочется искренне, хорошо сделать с вами работу. И поэтому мы включаемся, мы узнаем, мы надстраиваем то, что мы знаем, на то, что вы нам рассказываете. Мы это соединяем. Тут все в первую очередь о честности.
4: А вот в последнее время, когда мы так много слушаем разных интервью, там, подкастов, видео, аудио, как будто разделяются ведущие на то, что которые хотят вытащить из героя что-то такое честное, да. А это значит, что они могут его в чем-то уличить, там, подловить, что такое это вот называется, честная позиция, да? А есть такие, которые, слушают, и нету задачи подловить, да? Вот, понимаете, о чем я сейчас говорю?
5: Да, понимаю, о чем вы говорите. Когда ты идешь на проект к такому человеку, к такому специалисту, к такому профи, ты должен быть готов к тому, что из тебя это будут вытаскивать. Цели разные. На том же канале Мэтса никогда не увидишь такое, не слышишь, да. Потому что там нет такой задачи. Это, опять же, формат диктует.
4: Это все ради хайпа.
5: Это ради популярности. Дешевая, не дешевая, такая. Я, например, не могу сказать, что я в безумном восторге от всех интервью Дудя, но заработав себе определенную популярность, он смог снимать социально значимые фильмы. И, значит, в какой-то мере, овчинка стоила выделки.
4: А я фильмов не видела.
5: У него есть фильмы социально значимые, да.
4: Надо же. То есть это все специально, чтобы заработать?
5: Я с ним никогда не беседовала, не могу отвечать, но я, по крайней мере...
4: Чувствуете так?
5: Чувствую, мыслю так. Хотя бы в какой-то мере, я думаю, не то чтобы я его оправдываю, не нуждается такой человек в моем оправдании. Но, да, я думаю, если вот... Из вот этого хайпа выросло что-то действительно важное, значит, почему бы и нет. Правда. Но ты должен понимать, на какой проект ты приходишь.
4: А вы считаете, что хайп, он добавляет популярности, что надо так действовать тогда? Вы согласны с этой позицией?
5: Опять же, это дешевая популярность, она действительно работает как прием. Угу. Я не могу сказать, что он мне, этот прием, нравится. Нет, абсолютно. И я не смотрю такие передачи. Я просто не концентрируюсь на таком. Это не входит в сферу моих интересов. Но это работает.
4: И во всем мире?
5: Во всем мире это работает.
4: У нас недавно тоже было с министром иностранных дел, такая интересная штука. Я думаю, это как в мире стало.
5: Конечно, это во всем мире и было.
4: И было всегда.
5: Всегда все хайповали на чем-то, на скандалах. Это еще. В какие махровые годы была эта фраза «чёрный пиар» — это тоже пиар.
4: Это действительно так?
5: Это действительно. Конечно, это действительно так. Это не значит, что это норма. Это не значит, что это абсолютно всем подходит. Но опять же, сколько нас живет на планете Земля? Мы все разные. У нас разные нужды. Кому-то, знаете, даже вот если рассматривать абсолютно на бытовом уровне, кто-то посмотрит этот выпуск, порадуется, что и у звезд не все так... идеально и гладко.
4: И
5: ему станет легче жить.
4: Успокоиться. Да.
5: Почему бы и нет? Да. Абсолютно точно так же в какой-то период жизни я читала статью американского психолога о том, что нельзя запрещать, например, мужчинам играть в компьютерные игры. Потому что когда-то они были охотниками, воинами, добытчиками, они реализовывали эту функцию на войне, на охоте. Теперь он простой клерк. Где он реализует эту потребность? Нигде. А придет, поиграет, успокоится, почувствует себя мужчиной, добытчиком, захватчиком какой-то территории, ведьмаком и так далее. И будет ему хорошо. Так почему бы и нет? У нас жизнь объективно непростая. Если мы такими маленькими моментиками можем себя порадовать, почему бы и нет? Другой момент, что если ты растешь как личность, тебя это уже не заинтересует. Точно так же по драматургической градации есть честные жанры кинематографа, а есть нечестные. Нечестный жанр только один. Как вы думаете, какой? Страшный вопрос, да? Я, честно, когда сама в лекции...
4: сразу ответить.
5: Да, я когда в лекции прослушала, я думала, скажут там, что мои нежно любимые там фильмы ужасов — это низкий жанр. Нет. Самый низкий жанр драматургии — это мелодрамы.
4: Я сейчас хотела сказать, да, что...
5: Это мелодрама, потому что там все,
4: нет,
5: там все происходит бытовым способом. Ага. То есть человек думал и передумал. Ага. Или девушка, она была просто хорошая, ждала, что с ней хорошее произойдет, и потому что она хорошая, с ней произошло хорошее. И все. По сути, мелодрамы не путать с романтическими комедиями, с историями любви, с романтическими драмами и так далее.
4: А у меня путается,
5: это разные вещи.
4: У меня путается,
5: да. Да, это нюансы, но это разные. Там романтическая комедия, например, другое направление абсолютно. А мелодрама — самый низкий жанр, потому что там
4: комедия романтическая. Я вообще люблю смотреть романтические фильмы, да? Да. Это все.
5: Нет, ну, нечестное. Это не, нет, нет, нет, это честное. Романтический фильм и мелодрама — это чуть разные вещи.
4: Вещи, да.
5: Вот эти вот бездарные сериалы.
4: Сериалы. Ну, мне кажется, это
5: да.
4: Вот как это раз
5: мелодрама.
4: Об этом говорим. Это об этом
5: да,
4: говорим.
5: Да, есть такой очень замечательный
4: простые,
5: мем,
4: да.
5: Что там девушка выбегает к двум парням, и вот он, она любит тебя, да, она не может любить меня. Да, я люблю тебя. Вот, вот это про
4: это
5: мелодрамы.
4: Мелодрама, да.
5: Да, это про мелодрамы. Нет, например, тот же жанр хорроров, фильмов, ужасов. Это прекрасный пример того, как мейнстримное кино должно говорить о социально значимых проблемах. То есть на протяжении всей истории развития кинематографа жанр ужасы был самым свободным жанром. Он,
4: ну, же.
5: Он говорил о проблемах, которые очень сильно волновали общество. Например, фильмы о вампирах – это части, наверное, страх пролетариата перед аристократией. Потом, если
4: ничего
5: говорить,
4: себе.
5: Было очень популярно в одно время в Америке снимать хорроры о том, что прилетают инопланетяне и захватывают там шкурку человека, забирают себе, но это уже другое, это уже инопланетяне.
4: Это страх политиков.
5: Это страх угрозы СССР. Да, абсолютно, да, абсолютно так, так и было. Если говорить, например, о, казалось бы, достаточно бездарнейшем направлении слэшеров, которые входят, там, «Техасская резня бензопилой», например, эти фильмы появились в тот период, когда произошла сексуальная революция, и вроде бы уже можно было жить совсем по другим законам, но тебе еще казалось, что тебя за них накажут. И именно поэтому, кстати, в таких фильмах выживает только одна невинная девушка, потому что это было наказание. То есть это аналогия с наказанием. Вот всегда погибали те, кто грешил, те, кто вел себя неподобающим образом, и это как раз был отклик искусства на то, что вот произошли такие изменения. Случилась сексуальная революция, мы смогли быть свободны, там хиппи появились везде, новый образ жизни. Но казалось бы, что это еще неправильно. И как вот с этим быть,
4: и
5: когда на
4: время появляются такие.
5: Появляются такие фильмы, как ответ на это. А если уж говорить про субстанцию, ну все же сейчас озабочены тем, процессом старения. Да, и это же опять, это
4: ответ на запрос.
5: Ответ на то, что происходит в обществе. Поэтому я, конечно, когда эту лекцию смотрела, думала, ну давай, ты сейчас скажешь, что мой любимый жанр фильмов ужасов — это низкий жанр. Он такой похвалил его, я думаю, так, жить будем. Все хорошо, нормально, смотрим
4: как
5: дальше.
4: Интересно, а? Это кто? Это Казачков?
5: Это Казачков.
4: Надо почитать, да. Надо же, а? А вот хорошо, я думаю, а у нас какие смыслы? Вот как вы воспринимаете, ну, любого там пианиста или скрипача, вот с его абстрактной музыкой, там, Бетховена, или Винявского, или Шопена, или там.
5: Ну, если говорить о музыке, то от себя честно скажу, что у меня очень подвижное мышление, я очень быстро обрабатываю информацию, и я не очень люблю какие-то вот такие где-то медленные, вдумчивые вещи. Мне нужно больше, громче. Поэтому классику...
4: Экшен.
5: Да, каюсь, грешна. Mm-hmm. А классику я предпочитаю, конечно, в какой-то обработке, в рок-обработке, например.
4: Ну, надо же.
5: Я очень люблю, когда соединяются жанры. Мне очень скучны, например, концерты, когда вот сидит, да, прекрасный оркестр, прекрасно сыгранный, прекрасно играющий.
4: Традиционно,
5: но они играют, например, саундтреки из фильмов так, как они в фильмах и звучали. Ничего не добавляет себя.
4: Вам нравится?
5: Мне это не нравится.
4: Не нравится?
5: Нет, мне это скучно. Есть в России прекрасный оркестр танцующий. Они делают аранжировки, они делают, да, они делают шоу, но это качественное шоу, и они прекрасный звук привозят. И ты по-другому слышишь мелодии. Ты видишь, что человек что-то вложил от себя. То есть для меня в записи особенно... Я не беру концерты. Концерты классической музыки, их нужно слушать вживую все-таки. Но когда речь идет о записи, для меня маловато, если человек безупречно сыграет что-то. Что-то. У меня больше душа лежит к тому, когда человек что-то добавил, сделал какую-то аранжировку, что-то, какие-то необычные пассажи, какой-то необычный инструмент, который я не ожидаю тут услышать, и он вдруг звучит. Опять же, я из поколения людей, которые выросли на финском симфометале. Для меня добавление тяжелой музыки в композиции, оно всегда просто миллион плюсов.
4: Ну надо же!
5: И для меня был восторг, когда буквально пару лет назад к нам приехала звезда финского симфометала Тарья Турунен. Это просто для меня было, думаю, боже, неужели? Поэтому для меня классическая музыка существует в обработках.
4: Недостаточно триггерит сама по себе.
5: Ну, я опять же отношусь, наверное, хотя вот спорный вопрос. Я всегда думала о себе, что я тот человек, который скорее выберет покричать на рок-концерте, чем сходить на красивый концерт там какой-то классической музыки в красивом платье. В этом году я поняла, что что-то меня все-таки больше уже начинает тянуть на красивое платье, красивый концерт. А уже на рок-концертах мне кричать уже не очень хочется. Но люди меняются, это нормально, принимать в себе такие изменения. Но до вот этого года для меня музыка — это в первую очередь это вот этот вот драйв рок-концертов.
4: Это удивительно. Просто удивительно, потому что, ну, честный ответ. Я-то сотрудничая с вами так не тихо, но как-то подозревала, что... как глубоко копают, да, классическую музыку воспринимают, да. Ну, не потому что, не подумайте, что это так необходимо. Просто вот у меня, например, муж, он философ, он не знает большинство музыки. И я и не стремлюсь, чтобы он знал, и там не требую. Но он главное понимает в моем деле. Просто меня так, мы, видимо, действительно очень сильно консервативны, меня так учили, что я всю жизнь продолжаю испытывать восторг и удивление, и не теряю интереса. Но я также понимаю, что, ну, как мне мой сын говорит, мама, нельзя что-нибудь добавить? Вот ты играешь там 50 минут, а что-нибудь добавить? Вот просто играешь, а что-нибудь добавить нельзя, чтобы поинтереснее было, да? И я понимаю, что, ну, с этим как-то мне надо жить, а что добавлять, я совершенно не понимаю, да. Ну, вот эти есть Буона, да, кажется, три пианиста, которые сейчас играют чудесные музыки из советских фильмов, да. Три пианиста суперкачественно, mm-hmm. суперкачественно снято, и играют хорошо, и аранжировки прекрасные. Вот да. Ну, знаете, душа успокаивается на том, что мы как исследователи. Вот концерты, конечно, я с удовольствием играю концерты. И для тех, кто хочет это услышать, понимаю, что, ну, точно не герой современности. Но это такая поразительная вещь исследовать эти произведения, эти разные жанры одного и того же автора, или как перетекают, как влияет один на другого, как один пианист играет вот так, а другой совершенно по-другому. Вот сейчас у меня есть запись, я концерт Грига играю, я послушал запись Луганского Николая, который совершенно... И послушал Ланг-Ланга, китайского-то пианиста, который играет на огромной площади где-то в Италии, и там, ну, сидит, ну, не знаю, 2000-5000 человек сидит, его слушает. И вот он играет так, а другой рукой вот так поднимает и дирижирует, и делает всякие лица. И он работает именно на эти 10 тысяч человек. Я не знаю, какой аппаратуры. Но в основе он прекрасный пианист, прекрасный профессионал, да. Но так же, как Денис Мацуев, они знают, как работать на миллионы, там, да, в телевизионной подаче тоже. Вот очень интересно сейчас, очень интересно. Ты, действительно, ты себе не то что оправдание находишь, но ты объяснение того, что происходит с тобой, чем ты занят в этой жизни. Раз мне это до сих пор интересно, значит, я это люблю по-настоящему из глубины. Это.
5: Определенно так.
4: Да. Вот, а никогда не понимала симфорок или там что-то, грохот такой. Вчера на площади День города так меня било по голове этот бас, который все время... Людям нужен этот бас повторяющийся, а мне это как будто по голове бьет.
5: Ну, у вас другое восприятие, у вас явно да. другой слух, и да. вы, опять более же, находитесь сложное. Внутри профессии. И да. когда ты внутри профессии, ты, в принципе, по-другому разбираешь да. все это. Ты, не контролируя, разбираешь на составляющие все, что да. происходит. Точно так же, ну вот, я не могу смотреть фильм и просто его смотреть. Я его на кирпичике
4: Разбираете,
5: составляю.
4: Да, да.
5: И мне, кстати, тут повезло, что у меня муж оператор, и ему тоже интересно разбирать на кирпичики, потому что мама с братом не могут со мной смотреть кино. Это невыносимо.
4: Также мне ходить на концерт и слушать кого-то довольно сложно. Редко бывает, чтобы я была в полном восторге. Автоматически включается это, да?
5: Да. Я бы даже сказала, не отключается.
4: Не отключается.
5: Не отключается. А людям нужно разное. И это тоже абсолютно нормально, абсолютно естественно. Я крайности тоже не вполне понимаю. Например, когда старые рокеры кричат там скримом или гроулом. Вот это я не понимаю.
4: Я даже не понимаю, что вы такое произносите.
5: Это очень страшно. Как-нибудь загуглите. Это прям страшно, когда такие длинноволосые бородатые мужчины
4: старенькие
5: на рок-концерте
4: уже
5: кричат прям как-то.
4: Рычат.
5: Да, это даже имеет название, но вот, по-моему, вот это как раз перебор.
4: Это надо проявить свою дикую природу. Да?
5: Вероятно. А симфометал обычно включает очень хорошие вокальные партии. И да, я на нем выросла.
4: Неважно, какие жанры музыки. Главное, чтобы они были высочайшего качества. И на вершине они все об одном и том же. Вот это...
5: Честное искусство.
4: Честное искусство, да. Да, честно, не обманывать, точно, да. Это правда. Живые люди, живые эмоции. И то есть, ну, именно это искусство учит нас обращать внимание на такие моменты. Даже мнение одного человека, да, или там, ну, 500 человек в зале, по нынешним меркам это вообще ничто, да, но эти 500 сидят, слушают сложнейшую классическую музыку, ну, в регионах Казахстана, да. Я-то думаю, что у нас в Алмате мы страдаем, что от засилия, ну, такой поверхностный, скажем так, поверхностного искусства, да, даже не искусства, поверхностных представлений, а в регионах тем более, наверное, да. И, оказывается, действительно, в регионы приезжают они все. То есть не только в Алмате вот это вот буйство красок, а и они по регионам тоже. Там же в этом списке мои студенты все, которые сейчас очень встроились вот в такой бизнес-процесс на теме искусства, да. Вот. А как спасение иногда бывает то, что ты идешь к одной цели, а по дороге выясняется более глубинная цель, да, и ты понимаешь, ах, вот для чего все это происходило, да. Там даже встреча с кем-то. Встреча с кем-то важнее, чем, собственно, там дело, из-за которого ты... Какой-то разговор небольшой, да, или какое-то впечатление. Да, интересно. Но интересно, но в любом случае я убеждена, что самое интересное – это человек. И, соответственно, происходящие производные от него его дела, да. Потому что сейчас мы стали обращать внимание на себя, психологически разбираться, оценивать самих себя, рефлексировать, а что мы, собственно, мы не боимся признаваться, мы начинаем, нам рекомендуют полюбить себя, полюбить себя такого своеобразного, не такого, как все, успешного, яркого, а какого-то особенного, как у вас...
5: С любовью к себе?
4: Вообще. Вообще с этим кругом вопросов, да?
5: С этим кругом вопросов.
4: Что больше индивидуализации идет общество, так же?
5: Определенно, да, и мы учимся говорить. Ну, по крайней мере, я однозначно вышла из поколения, которое не умело говорить даже...
4: Да вы что? Так замечательно говорить.
5: Нет, не в этом смысле. Я вышла из того поколения, которое не умело говорить о своих нуждах, ограничивать свое личное пространство, говорить о том, чего хочешь, очень долго, неумело, если уже говорить о, скажем, таких более психологических аспектах личности.
4: Извините, не поняла, чего
5: Хорошо.
4: Хочешь, в каком смысле?
5: Давайте вот чуть-чуть отмотаю назад. Вы говорите о том, что мы начали рефлексировать, изучать себя, проявлять индивидуальность. Я вышла из того поколения, где это было не принято. То есть вот нынешние дети, они уже умеют говорить. Вот тут ты меня обними, а тут ты не обнимай. Я хочу вот это, а не вот это. Я вышла из того поколения, которое всему этому училось уже в очень позднем возрасте. И для меня вот эта эволюция, вот этот приход к себе, он происходит сейчас, по сути. Это тоже удивительный момент, потому что, например, те, кто чуть-чуть старше, я вижу, что они не умеют.
4: Ой, Татьяна, чудесный разговор с вами. Давайте в заключение что-нибудь такое скажите людям, которые, надеюсь, не заморочились от наших разговоров, а наоборот, услышали для себя что-то очень важное.
5: Я, наверное, повторю ту фразу, которую уже сказала сегодня, потому что она очень важна. Век постоянных сравнений. Чей-то успех не значит ваш провал. Старайтесь, стремитесь. Без вашего голоса картина мира будет неполная. Как сказал однажды Бахат Каирбеков в одном интервью, вам сказал, что он пришел к выводу, что без его голоса картина мира будет неполной.
4: Неполная. Ой, чудесно. Все равно рамки программы нам сейчас диктуют, чтобы сказать до свидания. Большое спасибо, Татьяна.
5: Спасибо, Женя Ахияевна. Я была очень рада быть сегодня вашим гостем в студии. До новых встреч.
4: До новых встреч.

0: было так красиво.
1: Это будет площадка для тех ребят и талантов, которые
2: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.